0: Звезды дорожного радио. С вами вместе в пути.
1: Здравствуйте. С вами на волнах дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи в пути.

хотелось бы жить. Желтоглазую осень смеясь целовать, мне хотелось бы жить.

0: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: «Вместе в пути» с вами Марина Хлебникова. Отличного дня желаю. Пусть у вас все получается.

I don't wanna talk. If it makes you feel sad, and I understand.

0: свин. Тогда поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе.
1: Реклама. Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru. Дорожное радио. 24 часа в сутки. 7 дней в неделю. Только любимая музыка.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

завтра неслышно ступает по крыше в доме своем. Безмятежная спишь ты, с нами улыбаясь в рассветном блаженстве.

только чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся.

были мы с тобой. Знаю, что скоро вдали телефон. Голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность.

и от тебя, ни словечка от тебя. Зря поверил я твоим признаниям.

прошло. Ты не едешь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня дома.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное. Дорожное.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: На синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

косим трын траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Дорожное радио.
1: Суету городов и в потоке машин.

оставляя в горах, оставляя в горах свое сердце. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Кто захочет в беде оставаться один, кто захочет уйти,

спускаемся мы с покоренных вершин. Что же делать, и боги спускались на землю. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд, сколько песен и тем. Горы будут у нас и зовут нас остаться, но спускаемся мы, кто на год, кто совсем, потому что всегда мы должны возвращаться. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых никто не бывал, на которых

У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

0: официальное приложение Radio Hub. Любимая музыка, новости, программы. Все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений Radio Hub и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио
0: 12+.
2: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
2: О главном.
1: Вступили в силу новые правила расчета стоимости запчастей для ремонта по ОСАГО. При определении средней цены детали теперь не будут учитывать аналоги, которые на 70% и более дешевле оригинала. Расходные материалы станут считать без скидок, а детали одноразового использования, такие как уплотнители, наклейки, крепеж и так далее, страховщики включат в стоимость ремонта полностью. При этом применять новые правила начнут с 19 сентября, когда обновят справочники автостраховщиков.
2: Россия.
1: Аграриев обеспечат топливо в приоритетном порядке. Таков итог совещания Минсельхоза и Минэнерго. Энергетики подтвердили, что запасов топлива для нужд агропромышленного комплекса в стране достаточно. Причиной особого внимания ведомств стал традиционный летний рост спроса на топливо, который в этом году наложился на ряд внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов. Федеральная антимонопольная служба продолжает отслеживать цены на топливо и проверять обоснованность их изменения на АЗС.
2: Туризм.
1: Российский турпоток во Вьетнам может стать самым большим за всю историю. За первые 6 месяцев этого года страну посетили более 740 тысяч наших соотечественников, а это почти втрое больше показателей аналогичного периода прошлого года, уточняет Ассоциация туроператоров России. По числу туристов во Вьетнаме Россия уступает только Китаю и Южной Корее.
2: Новые технологии.
1: Госуслуги начнут объяснять суть новых законов. Минцифры поддержала идею депутатов призывать пользователям уведомления о законах, которые вступили или вот-вот вступят в силу. Как передают РИА Новости, осталось решить вопрос с содержанием.

0: Тексты должны готовить профильные ведомства или Министерство юстиции, а Минцифра возьмет на себя техническую часть. Отмечается, что новый сервис на госуслугах не заменит официальных публикаций правовых актов. Его задача – помочь пользователям своевременно узнать о наиболее значимых изменениях в политической и общественной жизни. Дороги. Госавтоинспекция проводит массовые проверки на российских дорогах. Они продлятся до начала рабочей недели. Особое внимание инспекторы уделяют поиску нетрезвых водителей. Рейды проходят в Липецкой, Тверской, Нижегородской, Кировской, Самарской, Калужской областях, в Красноярском крае и других субъектах страны. Усиленные экипажи ДПС дежурят на загородных трассах, въездах и выездах из городов, в местах отдыха и на аварийно опасных участках. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: как и модно, как и модно. Танцуют пары под аккорды,
1: аккорды.
0: И можно говорить свободно,
1: свободно.
0: Про жизнь не пора.

0: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: Всем привет! С вами на волнах дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас все получится.

0: Реклама.
1: Знаете, чем отличается подарок из универмага «Россия»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколения. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru 0+.
0: Дорожное радио.

языке. Как же ты заводишь меня? Я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова. Где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты. Стоп, я отключу телефон.

0: официальное приложение «Радио Хаб». Любимая музыка, новости, программы – все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
0: 12+.
2: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Врачи скорой помощи с 1 сентября начнут работать по новому профессиональному стандарту. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов. По его словам, при чрезвычайных ситуациях специалист должен будет не только оказать экстренную помощь и доставить пациента в стационар, но и на месте принять сложное клиническое решение, определить дальнейшую тактику и маршрутизацию. Власов отметил, что речь идет о формировании врача скорой помощи как специалиста самого высокого уровня.
2: Мир.
1: Глава Пентагона Пит Хексет заявил, что Иран принял неудачное решение и теперь расплачивается за него. Так Хексет прокомментировал новые удары армии США по иранским целям в районе Армузского пролива. Ранее Корпус стражи Исламской революции объявил о закрытии пролива, пока Соединенные Штаты не прекратят свое вмешательство в регионе. Напомню, США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, который подразумевал в том числе прекращение боевых действий в середине июня. Однако 8 июля стороны возобновили взаимные атаки.
2: Россия.
1: Сеть «Вкусная точка» не планирует в будущем включать алкоголь в меню. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор компании Олег Пороев. Он отметил, что для «Вкусная точка» очень важна атмосфера семейности. При этом, по словам Пороева, компания продолжает тестировать новые форматы и технологические решения. Например, нестационарные торговые объекты и заведения с уменьшенной площадью.
2: Футбол.
1: Определились все участники полуфинала чемпионата мира. 12 июля состоялись два последних матча 1/4 и оба закончились в дополнительное время. Сборная Аргентины обыграла команду Швейцарии со счетом 3-1, Англия победила Норвегию 2-1. Таким образом, в полуфинале 15 июля аргентинцы сыграют со сборной Англии. Днем ранее состоится матч Франция-Испания. Матч за третье место пройдет 18 июля, а финал 19 июля.
2: Транспорт.
1: Китайские автомобили разъезжаются по всему миру. Согласно данным Китайской ассоциации автопроизводителей, которые приводят «Известия», за первую половину года из страны на экспорт было отправлено на 65% больше машин, чем за тот же период годом ранее. Такой результат значительно превзошел ожидания отрасли, и, несмотря на снижение продаж на внутреннем рынке, экспортный сектор обеспечил стабильную поддержку китайского автопрома.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Авторадио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке. И получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
5: Вернем на карту, вернем рублями. На твою карту вернем рублями. Вернем рублями.
6: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
0: Дорожное радио.

0: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: Цените, любите и будьте всегда рядом с близкими. Вместе с вами в пути Денис Клявер.

про себя шепчу. Я тебя люблю. По морю иду, тихо напою. Я тебя

0: Повтор программы. Дорожное радио представляет музыкальные итоги недели. Обратный отсчет 10 главных песен по мнению слушателей. Новинки эфира. Мнения и комментарии. Гастроли и концерты. И много чего еще. В программе «Звезды дорожного радио». Прямо сейчас на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, в эфире Дорожного радио, приветствую вас, я, Кирилл Сорокин. Ближайший музыкальный час, как всегда, по традиции, в выходные проведем вместе. И вашему вниманию программа «Звезды Дорожного радио ТОП-10». В завершении выпуска послушаем потенциальную песню эфира от Стаса Пьехи, называется она «Таю». Ну а прямо сейчас, без замедлений, начинаем с 10-й строчки. И на 10-й строчке, так же как на прошлой неделе, расположился Доминик Джокер с песней «Без тебя».
0: Номер 10.

0: Хиты дорожного радио ТОП-10.
1: Поддержать любимых артистов и их песню вы можете на сайте дорожное.ру. Именно там проходит голосование за главную десятку песен эфира «Дорожного». А еще напомню то, что 6 декабря состоится 14-я народная премия «Звезды дорожного радио». Как всегда, по традиции, в Санкт-Петербурге, в Ледовом дворце, в первые дни зимы мы с вами собираемся и подводим музыкальные итоги года. Красивая сценография, красивые номера, красивые артисты и ваши любимые песни. Все это 6 декабря, Санкт-Петербург, Ледовый дворец, 14-я народная премия «Звезды дорожного радио». И вот Александр Иванов будет тоже радовать вас в этот зимний вечер своими песнями. А пока что вы решили, что его песня «Полчаса» на 9-й строчке на этой неделе располагается.

0: Звезды дорожного радио ТОП-10.
1: Алексей Петрухин в прошлом году впервые принял участие в народной премии «Звезды дорожного радио». И в этом году, мне кажется, то, что вы тоже очень хотите, чтобы он вновь получил очередную звезду дорожного радио. И, судя по всему, так будет, потому что вы за него голосуете. Он уже очень много недель находится в хит-параде. И вот его песни «Мы живы, пока мы любим» на 8-й строчке на этой неделе.
0: Номер 8.

0: Повтор программы.
1: Главный хит-парад дорожного радио.
0: Звезды дорожного радио. ТОП-10.
2: В эфире программа «Звезды дорожного радио ТОП-10». В студии по-прежнему с вами нахожусь я, Кирилл Сорокин. Вашему вниманию хит-парад «Звезд дорожного радио ТОП-10». И далее по курсу на сами Ярослав Сумишевский. На прошлой неделе был на 6-й строчке. «Я буду солнцем для тебя».

0: дорожного радио.
1: Алекс Лим и Игорь Крутой. Песня «Неземная» на прошлой неделе были в середине хит-парада. Сейчас опустились на строчку и занимают шестую позицию. У Алекса Лима сейчас готовится большой тур по России. Следите за афишей в своем городе. Я думаю, вы не пожалеете, если посетите этот концерт. А еще Алекс Лим будет участником 14-й народной премии «Звезды дорожного радио», которая состоится в Санкт-Петербурге, Ледовом дворце 6 декабря. Билеты, кстати, уже в продаже.
0: Номер 6.

0: Новости дорожного радио.
1: Сергей Лазарев на прошлой неделе занимал 7-е место в хит-параде звезд дорожного радио ТОП-10. И сейчас уже +2 позиции и на 5-й строчке расположился с песней «Тут или там».

0: Повтор программы. Дорожное радио представляет музыкальные итоги недели. Обратный отсчет 10 главных песен по мнению слушателей. Новинки эфира. Мнения и комментарии. Гастроли и концерты. И много чего еще. В программе «Звезды дорожного радио». Прямо сейчас на Дорожном радио.
1: В эфире «Звезды дорожного радио ТОП-10». В студии по-прежнему с вами нахожусь я, Кирилл Сорокин. Совсем скоро вашему вниманию представлю тройку лидеров, также потенциальную песню эфира от Стаса Пьехи. Называется она «Таю». Ну а прямо сейчас место номер 4. И тут вот неожиданность так неожиданность. Этот исполнитель много недель подряд был на первой строчке хит-парада, а сейчас теряет за неделю сразу 3 позиции и покидает пьедестал почета. 4-я строчка на этой неделе. Юрий Антонов, «Доченька».

0: Звезды дорожного радио. Топ-10. Тройка лидеров.
1: Прежде чем мы с вами узнаем, кто и как на этой неделе расположился в тройке лидеров, давайте вспомним с 10 по 4 место. Десятое место. Доминик Джокер «Без тебя».
2: Небо, слезы, полчаса. Есть у нас полчаса.
1: Девятое место. Александр Иванов «Полчаса». Восьмая строчка. Алексей Петрухин «Мы живы, пока мы любим». Седьмое место. Ярослав Сумишевский «Я буду солнцем для тебя».
3: Я буду солнцем для тебя.
4: Мы в счастье с тобой окунаться.
1: Шестое место. Игорь Крутой, Алекс Лим, «Неземная».
5: День изо дня убеждаться.
6: Там, тут или там, на тротуарах мокрых.
1: Пятое место.

0: четвертая строчка. Юрий Антонов, «Доченька». Меня буду рядом я. В эфире «Звезды дорожного радио ТОП-10». Пришло время подвести итоги тройки лидеров. Итак, кто же у нас на этой неделе занимает пьедестал почета? Бронза у Тони и его песни «Ты мое небо».
1: Номер три.
2: Слова теряют смысл краски, когда с тобой я наедине.

0: Хвосты дорожного радио.
1: Шаман Игорь Бутман, «Я красиво живу», на прошлой неделе были за пределами лидерских позиций. Сейчас ворвались на второе место, и серебро им достается плюс две позиции по сравнению с прошлой неделей.
2: Номер два.
3: Много разных судеб, их не сосчитать.

0: звезды дорожного радио ТОП-10.
1: И вот вновь они на первой строчке. На прошлой неделе они с первого места спустились на второе. На этой неделе активно голосовали и поддержали именно эту песню больше всего вы, слушатели дорожного радио. Композиция называется «Без тебя», исполняет ее Ирина Круг и Никита Осень. Место номер один.
2: Номер один.
3: Мне надо было все потерять, и надо было просто понять, ведь я любил тебя как никто другой.

0: Реклама. Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте commandacard.ru. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
4: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
7: АО «Альфа-банк» 6+.
8: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».
9: «Джили Ситирей». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Ситирей». Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте «Джили-дефисмоторс.ру».
0: Повтор программы.
10: Звезды дорожного радио. Потенциальная песня.
11: В эфире «Звезды дорожного радио ТОП-10». В студии с вами нахожусь я, Кирилл Сорокин. В завершении программы, как всегда, по традиции, я вашему вниманию представляю потенциальную песню эфира. Стас Пьеха, «Таю». Ваше мнение очень важно. Пожалуйста, оставляйте комментарии в социальных сетях, в официальных группах «Дорожного радио». Нравится ли вам эта песня или не нравится, пишите, будем все читать. И потом примем решение, брать эту песню в основную ротацию «Дорожного радио», либо не брать. Итак, Стас Пьеха, «Таю», потенциальная композиция эфира «Дорожного радио».

0: Дорожного радио.
1: Вот и все, пришло время прощаться. С вами расстаюсь ровно на неделю. Оставляю вам, как всегда, по традиции домашнее задание. Голосуйте за любимых артистов и их песни. Поддерживайте на сайте дорожное.ру. Именно там проходит голосование за главную десятку песен эфира Дорожного. А также напоминаю то, что 6 декабря в Санкт-Петербурге состоится 14-я народная премия «Звезды Дорожного радио». А 21 марта 2027 года в Москве в Лайф-арене вновь мы с вами соберемся на весеннем концерте «Звезды Дорожного радио». Билеты на все эти события уже в продаже. Подробности на дорожное.ру. С вами был я, Кирилл Сорокин. Услышимся ровно через неделю. Берегите себя, родных и близких. Счастливо!
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Минимальный размер оплаты труда в следующем году может быть в диапазоне от 29 до 31 тысячи рублей. Как пишет ТАСС, такой прогноз на основе данных Минэкономразвития и мнения экспертов дал член Общественной палаты Евгений Машаров. Он уточнил, что размер МРОТ утверждается в конце текущего года. Машаров также напомнил, что минимальный размер оплаты труда – это один из ключевых социально-экономических показателей, который влияет на зарплату, расчет больничных, пособий и других социальных выплат. Отъезд в отпуск или на дачу на срок более 5 дней является законным основанием для уменьшения платежей за коммунальные услуги. Об этом в беседе с РИА Новости напомнил депутат Госдумы Илья Вольфсон. Он пояснил, что в первую очередь речь идет о перерасчете за вывоз мусора. Что касается воды и газа, то плата списывается только при отсутствии возможности установить счетчики, что должно подтверждаться официальным актом. Чтобы вернуть деньги, нужно до отъезда или в течение 30 дней после возвращения обратиться в управляющую компанию, приложив документы, подтверждающие отсутствие. Частные клиники и магазины можно будет проверять по QR-коду. Как пишет РИА Новости, председатель Центра развития перспективных технологий Михаил Дубин рассказал, что такую технологию тестируют в Москве. На входе в некоторые медицинские организации и торговые точки размещается наклейка с QR-кодом, человек сканирует ее и открывает карточку с информацией объекта. По словам Дубина, это позволит потребителям быстро проверять добросовестность учреждений и избегать серых клиник и магазинов. Больше всего значений в русском языке у глагола «идти». Спектр его употребления крайне широк. Он описывает движение человека, перемещение транспорта, природные явления, распространение запахов и звуков, а также течение времени и хода событий. Как пишет РИА Новости, об этом рассказали в Институте Пушкина. При этом там отметили, что точное количество значений слова «идти» определить сложно. В словарях встречаются разные оценки возможности его использования. Ставки по автокредитам сейчас в среднем составляют 22,3%. Средний размер автокредита – 1 250 000 рублей, а срок кредитования – около 6,5 лет. Такие данные приводит российская газета со ссылкой на исследование автомобильной системы «Pango Cars». Отмечается, что самым востребованным автомобилем с пробегом в кредит является Kia Rio, а в возрастной структуре наибольшую долю занимают машины от 5 до 10 лет.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама. Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
5: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
6: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты.
7: Подробнее на tbank.ru. АОТ Банк 0+.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РМ Лояльность». 0+.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа, багажник объемом 520 литров, люк с электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
2: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
5: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
6: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
7: Дорожное радио.

если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас друга нет, друга нет.

то вам ее не потерять. И если вы не живете, то вам и не, то вам и не, то вам и не умирать, не умирать.

Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Владимир Пресняков. Какая ты страна.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: интерес.
1: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
2: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
1: В форме таблеток для рассасывания.
2: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.

0: официальное приложение «Радио Хаб». Любимая музыка, новости, программы – все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
0: 12+. Реклама.
2: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
7: АО «Альфа-банк» 6+.
8: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба все инструменты РУ для тех, кто создает.
9: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
0: Дорожное радио.

Не обнять и не прижаться мне, и уже не целоваться, нет. Мы не виделись 12 дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история —

0: На Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу о новой песне Елизаветы Долженковой и Антона Агеева. Какими мыслями о семье поделился Игорь Крутой, а также узнаем, что Александр Буйнов думает о столичной погоде. Совсем скоро на Дорожном радио.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное
1: радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».
2: Домой!

0: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
1: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
0: В дороге,
1: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
5: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
4: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
6: Добрый день, в студии Юлия Лемецких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
4: Звезды за сценой.
6: Игорь Крутой поделился в социальных сетях своими размышлениями о семье, сравнив ее с тихой гаванью, где всегда любят и ждут, несмотря ни на что. А крепкий союз невозможен без умения прощать, доверять и каждый день беречь друг друга. Эти мысли Игорь Крутой сопроводил видео с концертом, на котором исполняет песню «Прости, поверь». Композитор признался, что именно она особенно точно передает суть настоящих чувств, отметив, что песню написал его близкий друг и потрясающий музыкант Игорь Николаев. «Игорек, спасибо тебе за это произведение, в каждой строчке которого настоящая жизнь и мудрость», — подытожил композитор.
7: «Мне нужна моя родная семья,

0: У природы нет плохой погоды, но нынешнее лето пока не слишком радует жителей столицы. Но прохладные дни и пасмурное небо Александра Буйнова совсем не огорчают. В социальных сетях артист поделился позитивным видео из парка. В куртке, но с улыбкой на лице, певец удивляется капризам погоды, но признается, испортить ему настроение не сможет никто и ничего. Ни сегодняшний день, ни завтрашний. При этом Буйнов с юмором обратился к подписчикам. Лето в этом сезоне вообще будет, или мы так и продолжим играть в режиме холодрыга? По ощущениям, погода фальшивит и никак не может взять нужную ноту. У кого еще такие перебои с летней жарой, или это только у меня в поселке ледниковый период? Написал певец.
1: Премьера!
0: Антон Агеев и Елизавета Долженкова представили новую романтичную песню «Звездный вечер». Послушаем прямо сейчас. И вы...

0: еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемецких. До новых встреч в эфире.
1: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15.30 только на Дорожном радио.

0: Официальное приложение Radio Hub. Любимая музыка, новости, программы. Все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений Radio Hub и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
0: 12+. Реклама. Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователи Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.

0: Мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
5: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
6: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
7: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
8: АО «Альфа-банк» 6+.
9: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, современная мультимедиа, багажник объемом 520 литров, люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
10: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
11: Дорожное радио.

быть, может быть, в начале никак. Душа твоя вселится, пускай живешь ты дворником, родишься вновь прорабом,

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период

0: реабилитации, тем надежнее результат лечения. Траумель – эксперт в лечении воспаления.
1: В форме таблеток для рассасывания.
0: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
5: О главном.
4: 4 предмета будут обязательными для изучения во всех вузах. Все студенты, независимо от будущей профессии, а также формы и уровня обучения, будут изучать историю, основы российской государственности, русский язык и философию. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Он также отметил, что включение русского языка в ядро высшего образования позволит повысить качество преподавания и будет способствовать объединению образовательного пространства России. Ответственность за возможный провал меморандума о взаимопонимании между США и Ираном может лечь на вице-президента Соединенных Штатов Джей Ди Венса. Об этом пишет издание «Политико» со ссылкой на бывшего чиновника из администрации американского президента. По его словам, нарушение режима прекращения огня было неизбежным, поскольку меморандум не урегулировал два ключевых разногласия. Это увязывание ливанского вопроса с режимом прекращения огня в Ормузском проливе, а также вопрос контроля над проливом. Желание детей пробовать фигурный мармелад в виде червей и других неприемлемых образов нельзя назвать адекватным с точки зрения психоневролога. Как пишет ТАСС, это следует из письма Минпросвещения. Согласно документу, образы в медиа могут негативно влиять на пищевой выбор ребенка. Так, в возрасте 7-11 лет у детей формируется теоретическое мышление, но критическое восприятие информации еще недостаточно развито. Это повышает риск влияния манипулятивной рекламы. Перед Новым годом россиян ждет трехдневная рабочая неделя. Она продлится с 28 по 30 декабря. Об этом напомнил сенатор Айрат Гибадинов. Он отметил, что 31 декабря этого года будет нерабочим днем по причине переноса выходного с 4 января. Ранее глава Минтруда Антон Котяков выразил мнение, что необходимости закреплять 31 декабря как официальный выходной нет. Знак аварийной остановки не входит в список обязательных элементов, но в ряде случаев его применение необходимо. Об этом в беседе с газетой «РУ» рассказал автомобильный юрист Лев Фарапаев. По его словам, знак нужно использовать при ДТП, а также если случилась вынужденная остановка там, где это запрещено. Кроме того, знак следует разместить на задней части буксируемого транспортного средства, если на нем не работает аварийная сигнализация. За отсутствие знака аварийной остановки, например, при ДТП, предусмотрен штраф в размере 1000 рублей.
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
2: «Джили Ситирей». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Ситирей». Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
3: Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент фильтрум Сти.
4: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
8: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд «Джилэнд» создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. «Джилэнд» – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте jilandrus.ru.
9: Дорожное радио.

Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Ярослав Сумишевский.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хельрус».

0: Способ для борьбы с отеками. Попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
1: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
0: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.

0: Официальное приложение Radio Hub. Любимая музыка, новости, программы. Все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений Radio Hub и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
0: 12+. Реклама. Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
2: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
3: Меня зовут Стив. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
6: АО «Альфа-банк» 6+.
7: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Кирилл Туриченко. «Давай жить в кайф».

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки Траумель помогают лечить воспаление.

0: Линия после стоматологических процедур способствует заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. Траумель – эксперт в лечении воспаления.
1: В форме таблеток для рассасывания.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости. На Дорожном радио.
5: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
6: О главном.
5: Врачи скорой помощи с 1 сентября начнут работать по новому профессиональному стандарту. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов. По его словам, при чрезвычайных ситуациях специалист должен будет не только оказать экстренную помощь и доставить пациента в стационар, но и на месте принять сложное клиническое решение, определить дальнейшую тактику и маршрутизацию. Власов отметил, что речь идет о формировании врача скорой помощи как специалиста самого высокого уровня.
4: Мир.
5: Глава Пентагона Пит Хексет заявил, что Иран принял неудачное решение и теперь расплачивается за него. Так Хексет прокомментировал новые удары армии США по иранским целям в районе Армузского пролива. Ранее Корпус стражи Исламской революции объявил о закрытии пролива, пока Соединенные Штаты не прекратят свое вмешательство в регионе. Напомню, США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, который подразумевал в том числе прекращение боевых действий в середине июня. Однако 8 июля стороны возобновили взаимные атаки.
4: Россия.
5: Сеть «Вкусная точка» не планирует в будущем включать алкоголь в меню. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор компании Олег Пороев. Он отметил, что для «Вкусная точка» очень важна атмосфера семейности. При этом, по словам Пороева, компания продолжает тестировать новые форматы и технологические решения. Например, нестационарные торговые объекты и заведения с уменьшенной площадью.
4: Футбол.
5: Определились все участники полуфинала чемпионата мира. 12 июля состоялись два последних матча 1/4 и оба закончились в дополнительное время. Сборная Аргентины обыграла команду Швейцарии со счетом 3-1, Англия победила Норвегию 2-1. Таким образом, в полуфинале 15 июля аргентинцы сыграют со сборной Англии. Днем ранее состоится матч Франция-Испания. Матч за третье место пройдет 18 июля, а финал 19 июля.
4: Транспорт.
5: Китайские автомобили разъезжаются по всему миру. Согласно данным Китайской ассоциации автопроизводителей, которые приводят «Известия», за первую половину года из страны на экспорт было отправлено на 65% больше машин, чем за тот же период годом ранее. Такой результат значительно превзошел ожидания отрасли, и, несмотря на снижение продаж на внутреннем рынке, экспортный сектор обеспечил стабильную поддержку китайского автопрома.
4: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
2: Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
3: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент «Фильтрум Сти».
2: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акцентрация 16 августа, подробнее на туту, только 6+.
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
1: Скидки до 30% предоставляют ПДЦ пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
4: А поехали всей семьей.
5: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Дорожное радио.

0: Официальное приложение «Радио Хаб». Любимая музыка, новости, программы – все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
0: 12+.
2: Реклама. Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
3: Меня зовут Стив. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Прошу вас поставить песню «Ах, какая женщина для меня». У меня был день рождения. Это моя самая любимая песня. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Хочу передать привет своему папе, Сергею. Хочу, чтобы вы поставили песню «Карандаши» группы «Рождество». Спасибо, Дорожное радио.
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире. Редакция оставляет за собой право отбора заявок. Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. 12 июля у моего любимого свата юбилей. Поздравляю тебя с юбилеем. Желаю здоровья, не болеть. День сегодня необычный. Он волшебный, непростой. Юбилей мы отмечаем. Поздравляем, дорогой, с круглой датой, важным днем. Най душой мы отдыхаем, в мире ласком твоем. Будь здоров, будь счастлив, никогда не унывай. То, что мы твоя опора, никогда не забывай. Большое спасибо вам, Дорожное радио, здоровья вам и не болеть.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер. Хочу поздравить Камышаеву Екатерину Анатольевну, начальника почтового отделения, город Майков, праздником. Спасибо вам за внимательное, четкое отношение. Пожелаю вам здоровья, удачи, благополучия. Спасибо, мое любимое дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55, код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу заказать дочке для настроения песенку «Проживает Тамбовская область». Яночка ты моя, солнышко, звездочка ты моя любимая. Не грусти никогда и будь веселой. Пусть для нее прозвучит песенка «Белый день, Галина». Спасибо, Дорожное радио. С уважением к вам, Татьяна.

0: Добрый вечер. Линия свободна.
1: Дорожное радио. Сергея Ромашина. Поздравляют с днем рождения родственники. Пусть карьера приносит не только доход, но и удовольствие, а все задуманные проекты успешно реализуются. Желаю, чтобы твой дом был всегда полной чашей, а в душе царили мир и гармония. Будь счастлив и успешен. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Сегодня у моей сестры день рождения. Я ее поздравляю и желаю. Пусть что хочется, то и сбудется. Что не ладится, то забудется. Пусть хорошее только множится. И удачно все в жизни сложится. Спасибо, Дорожное радио.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Поздравляем любимого сына и внука с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, любви, благополучия. С новой весной, с каплями первыми. Счастья безмерного, много тепла, здоровья, доброты. И пусть исполнятся твои мечты. Поставьте, пожалуйста, песню в исполнении Ирины Аллегровой. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый воскресный вечер, любимый дорожный радио. Меня зовут Роман. Очень хотелось бы передать привет моей любимой маме Елене Шайной, моему другу Дмитрию Куракину. Еще хотелось бы передать привет моей тете Елене Сокольной и ее сыну, моему любимому братику Евгению Ильиничу. Пожелаю замечательного здоровья, побольше. Ну и в качестве моего музыкального фанака хочется для них заказать душевную песню. А вам, дорожный радио, огромное спасибо. Хорошего вечера.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, дорогое мое любимое дорожное радио. Это ваша постоянная радиослушательница. Я хочу пожелать всем радиослушателям прекрасного летнего настроения, летних дней. Ловите каждую секунду тепла и солнца. А также хочу пожелать солнечного летнего настроения всем работникам дорожного радио. И примите от меня этот музыкальный подарок. Спасибо, дорогое дорожное радио.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, любимое дорожное радио. Мне хотелось бы поздравить с днем рождения свою маму Наталью и пожелать ей здоровья, счастья и долголетия, а также сказать ей, что я ее очень люблю. Поставьте, пожалуйста, для нее песню «Феличита». Спасибо большое, дорогое дорожное радио, за вашу прекрасную программу.
0: Дорожное.ру. Закажите песню через интернет.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Сегодня нашему папочке юбилей. Мы хотим его поздравить. Мы его очень-очень сильно любим. Он самый у нас лучший, самый хороший и самый замечательный папа. Поэтому мы ему желаем здоровья, самое главное. Мы всегда будем рядом. Целуем, любим. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я Александр Мухаров. Сегодня мои поздравления летят в поселок Табачный, Республику Адыгея. Мои очень хорошие знакомые, Шевашова и Ини. С днем рождения. Ну что ж, поздравляю тебя с днем рождения. Счастья, здоровья, благополучия, удачи во всем. Что задумал этот человек, реальность, все твои мечты сбудись. Кто тебя обидел, всем сердцем прости. Ну и для тебя споет Стас Михайлов. Спасибо, Дорожное радио. До свидания.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Пусть у вас в жизни все получается. Ваш Юрий Антон.

Плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: Дорожное радио.
1: Шпаги звон, как звон бокала.

у нас и готовенького. Бжик, бжик, бжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу. Тихо.

0: на опасных поворотах. Трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то прав, поет и обо мне.
1: Бжик-бжик-бжик, уноси готовенького.
0: Бжик-бжик-бжик,
1: кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом, защитить готов все честь. И оружием забытым сам верши святую весть. Ну, бжик, бжик, бжик, хоп, уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик, хоп, кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Эй!

сражаться с этими людьми. Мне померится бы силой, мне померится бы силой. Чёртом, чёрт меня возьми! Цик-цик-цик-пау! Носи готовенького! Цик-цик-цик-пау! Кто?

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
0: Дорожное радио.
4: Я куплю тебе дом у пруда в Подмосковье.

из шести. Угадаем с тобой самому.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77 618 41 от 18 мая 2020.

0: 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Дорожное радио.

Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот. Ах, спаси!

Зульфия мой халат гладит у доски, шьет гюли, а Фатима штопает носки. Три жены красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо.

Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Ярослав Сумишевский. Во всех проходах.

Станислав Сумишевский. Мята трава.

водитель, помни, движение ночью требует особого внимания. Устал? Отдохни.

Реклама. Джак Т-9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т-9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru. Дорожное радио.

шумят, отчего белоствольные все понимают. У дорог, прислонившись по ветру, стоят

я рад. Может, это лишь все, что я в жизни узнаю. Отчего так печальные листья летят под рубахою, душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо. И опять, без ответа. А листочек с березки упал на плечо. Он, как я, оторвался ответ.

старуха махнет на прощанье рукой и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последнее, эх, западает.

0: там, как я оторвался от ответа.
1: Дорожное радио.
2: Дорожное радио.
1: Вместе в пути.
2: Дорожное радио.

0: Новости. Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Центр избирком принял документы от всех 11 партий, которые планируют участвовать в выборах в Госдуму. Об этом пишет ТАСС. Напомню, выборы депутатов 9-го созыва пройдут в течение 3 дней, с 18 по 20 сентября. Ранее президент Владимир Путин называл предстоящие выборы важнейшим внутриполитическим событием страны.
2: Мир.
1: Иран атаковал военные объекты США в 5 странах. Об этом сообщает Пресс-ТВ, уточняя, что удары были нанесены по целям в Иордании, Кувейте, Бахрейне, Катаре и Омане. Ранее войска Соединенных Штатов атаковали иранские цели в Ормузском проливе. Напомню, США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, который подразумевал в том числе прекращение боевых действий в середине июня. Однако 8 июля стороны возобновили взаимные атаки.
2: Россия.
1: Длинная очередь на заправке, из-за которой человек опоздал на работу, это не повод для штрафов. Как пишет российская газета, такую позицию озвучил председатель Федерации независимых профсоюзов Сергей Черногаев. По его словам, работодатель обязан учитывать форс-мажорные обстоятельства. В свою очередь, сотрудник должен вовремя предупредить начальство о том, что у него возникли проблемы. При этом руководитель может потребовать документы, которые подтверждают причины опоздания. Нефть в мире формируется постоянно, но ждать быстрого пополнения запасов не стоит. Создание месторождений занимает миллионы лет. Как пишет РИА Новости, об этом рассказали в Институте Карпинского. Специалисты пояснили, что геологические процессы, которые приводят к образованию нефти, никогда не останавливаются, но это очень долгий процесс, и человечество пока не умеет его ускорять, поэтому нефть остается невозобновляемым ресурсом, и ее запасы следует беречь.
2: Транспорт.
1: Подержанные китайские легковушки массово выходят на российский рынок. Согласно данным сервиса «Автору», который приводит «Известия», в первом полугодии число предложений о продаже китайских машин с пробегом увеличилось почти на треть. При этом количество предложений о продаже автомобилей других зарубежных марок практически не изменилось, а объявление о продаже российских моделей стало меньше на 8%. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости. Новости на Дорожном радио.

У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Центр избирком принял документы от всех 11 партий, которые планируют участвовать в выборах в Госдуму. Об этом пишет ТАСС. Напомню, выборы депутатов 9-го созыва пройдут в течение 3 дней, с 18 по 20 сентября. Ранее президент Владимир Путин называл предстоящие выборы важнейшим внутриполитическим событием страны.
0: Мир.
1: Иран атаковал военные объекты США в 5 странах. Об этом сообщает Пресс-ТВ, уточняя, что удары были нанесены по целям в Иордании, Кувейте, Бахрейне, Катаре и Омане. Ранее войска Соединенных Штатов атаковали иранские цели в Ормузском проливе. Напомню, США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, который подразумевал в том числе прекращение боевых действий в середине июня. Однако 8 июля стороны возобновили взаимные атаки.
0: Россия.
1: Длинная очередь на заправке, из-за которой человек опоздал на работу, это не повод для штрафов. Как пишет российская газета, такую позицию озвучил председатель Федерации независимых профсоюзов Сергей Черногаев. По его словам, работодатель обязан учитывать форс-мажорные обстоятельства. В свою очередь, сотрудник должен вовремя предупредить начальство о том, что у него возникли проблемы. При этом руководитель может потребовать документы, которые подтверждают причины опоздания. Нефть в мире формируется постоянно, но ждать быстрого пополнения запасов не стоит. Создание месторождений занимает миллионы лет. Как пишет РИА Новости, об этом рассказали в Институте Карпинского. Специалисты пояснили, что геологические процессы, которые приводят к образованию нефти, никогда не останавливаются, но это очень долгий процесс, и человечество пока не умеет его ускорять, поэтому нефть остается невозобновляемым ресурсом, и ее запасы следует беречь.
0: Транспорт.
1: Подержанные китайские легковушки массово выходят на российский рынок. Согласно данным сервиса «Автору», который приводит «Известия», в первом полугодии число предложений о продаже китайских машин с пробегом увеличилось почти на треть. При этом количество предложений о продаже автомобилей других зарубежных марок практически не изменилось, а объявление о продаже российских моделей стало меньше на 8%. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

что я мог сказать в ответ? Вот билет на балет, на трамвай билета

0: Дорожное радио.
1: Дорожное радио.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: This is the story of my baker.

0: Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Владимир Пресняков.
1: Какая ты странная, странная, странная.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Боремся с грозой и проезжаем лужи». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Начнем сегодня с погоды. Поговорим, например, о дожде. Летом это явление нередко сопровождается мощными грозами. Автомобиль вообще-то является очень неплохой защитой от природных электроразрядов, но парочку правил знать все-таки надо. Первое. Прекращаем движение, становимся на обочине и пережидаем ненастье. Все равно это ненадолго. Надо только избегать парковки возле деревьев или на высоком месте. Закрываем окна, выключаем электроприборы и гаджеты и начинаем наслаждаться прекрасной погодой. Летние грозы не только освежают. После дождя на дороге у нас что? Правильно, лужи. Так вот, существует правило проезда неглубоких водных препятствий. Для начала снижаем скорость. Это нужно, чтобы не залить зажигание и избежать аквапланирования. Теперь направление. Сразу постарайтесь, чтобы в луже не нужно было вертеть рулем. Занесет. Заодно и забудьте про резкое торможение или газ. Тот же эффект. И последнее. Выехали из лужи. Просушите тормоза. Ничего сложного, просто несколько раз нажмите нужную педаль. А вот насчет глубоких луж есть несколько дополнительных советов. Въезжать в такой водоем можно только медленно и осмотрительно, контролируя глубину и скорость движения. На дне могут скрываться открытый канализационный люк, большой камень или другое препятствие. Опять же, залить генератор или намочить важные датчики никому не нужно. Так что, если под воду начинают погружаться фары, ехать дальше не стоит. Лучше поискать объезд. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Врачи скорой помощи с 1 сентября начнут работать по новому профессиональному стандарту. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов. По его словам, при чрезвычайных ситуациях специалист должен будет не только оказать экстренную помощь и доставить пациента в стационар, но и на месте принять сложное клиническое решение, определить дальнейшую тактику и маршрутизацию. Власов отметил, что речь идет о формировании врача скорой помощи как специалиста самого высокого уровня.
2: Мир.
1: Глава Пентагона Пит Хексет заявил, что Иран принял неудачное решение и теперь расплачивается за него. Так Хексет прокомментировал новые удары армии США по иранским целям в районе Армузского пролива. Ранее Корпус стражи Исламской революции объявил о закрытии пролива, пока Соединенные Штаты не прекратят свое вмешательство в регионе. Напомню, США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, который подразумевал в том числе прекращение боевых действий в середине июня. Однако 8 июля стороны возобновили взаимные атаки.
2: Россия.
1: Сеть «Вкусная точка» не планирует в будущем включать алкоголь в меню. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор компании Олег Пороев. Он отметил, что для «Вкусная точка» очень важна атмосфера семейности. При этом, по словам Пороева, компания продолжает тестировать новые форматы и технологические решения. Например, нестационарные торговые объекты и заведения с уменьшенной площадью.
2: Футбол.
1: Определились все участники полуфинала чемпионата мира. 12 июля состоялись два последних матча 1/4 и оба закончились в дополнительное время. Сборная Аргентины обыграла команду Швейцарии со счетом 3.